0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: В эфире радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. Мы ведем свое вещание на русском языке на Дальнем Востоке на коротких волнах с понедельника по воскресенье с 4 часов 30 минут и 5 часов 40 минут по всемирному времени на частоте 11 920 кГц и с 9 часов 30 минут на частоте 7 350 кГц. Вещание в Европе ведется с 4 часов 30 минут по всемирному времени на частоте 6165 кГц. Расписание вещания, последние новости и другая информация доступны на нашем сайте nhk.jp/russian.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Радио Японии и Всемирной службы NHK World Japan. У микрофона Алексей Рахубо. Данный информационный выпуск был записан 14 октября в полдень по японскому времени. В начале нашей программы коротко о главном. Российские власти объявили о задержании японского журналиста. Китайская делегация посетила остров Этерофу, один из четырех контролируемых Россией островов, на которые претендует Япония. Лауреат Нобелевской премии мира заявила, что мир нуждается в международном правосудии. А сейчас подробнее об этом. Российские органы безопасности сообщили о задержании журналиста японской газеты по подозрению в шпионаже. Федеральная служба безопасности объявила во вторник о задержании корреспондента Южно-Сахалинского бюро газеты «Хоккайдо Шимбун Пресс» в Сахалинской области. ФСБ обвиняет мужчину в сборе информации, касающейся оборонного потенциала России, по указанию японской разведывательной службы. Власти заявили, что он был задержан и доставлен в Москву непосредственно перед отъездом из России. Российское государственное телевидение показало видеозапись задержания журналиста сотрудниками ФСБ, а также анонимное интервью с человеком, который был представлен как сотрудник ФСБ. В ходе интервью собеседник заявил, что японский журналист собирал информацию от жителей островов, в том числе с четырех островов, контролируемых Россией, на которые претендует Япония, о людях, мобилизованных для участия во вторжении в Украину, и о тех, кто вызвался добровольцем. Собеседник также сказал, что журналист намеревался передать эту информацию соответствующим японским властям. В Японии эти четыре острова называют северными территориями. Японское правительство заявляет о том, что эти острова являются неотъемлемой частью территории Японии и были незаконно оккупированы после Второй мировой войны. Телеканал также сообщил, что суд в Москве заявил журналисту о своем решении задержать его на 1 месяц и 29 дней. Российское информационное агентство «Интерфакс» сообщило, что он будет находиться под стражей до 12 декабря. Официальный представитель МИД России Мария Захарова выступила с заявлением во вторник. В заявлении говорится, что попытки Токио использовать своих корреспондентов в России, имеющих статус иностранных журналистов, для сбора информации с целью подрыва национальной безопасности, вызывают сожаление. Посольство Японии в Москве сообщило NHK по этому вопросу, что оно в срочном порядке проверяет факты. Власти Сахалинской области России сообщили о визите делегации китайских бизнесменов и других лиц на остров Этерофу, один из четырех островов, которые в Японии называются «северными территориями». Правительство Сахалинской области объявило во вторник, что в состав делегации вошли представители администрации и бизнесмены из северо-восточной китайской провинции Хэйлунцзян. В сообщении говорится, что визит был организован по просьбе губернатора Сахалинской области, и отмечается, что его целью было изучение возможности реализации совместного проекта России и Китая. Правительство Сахалинской области сообщило, что китайская делегация проявила интерес к разведению морских ежей и морских огурцов, а также осмотрела потенциальные места для развития туристической инфраструктуры. Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко заявил, что развитие бизнеса должно повышать качество жизни населения и открывать новые возможности. Он отметил свою приверженность улучшению инвестиционного климата. Российское правительство надеется привлечь инвестиции на северные территории как из России, так и из-за рубежа посредством налоговых льгот и других мер. Президент России Владимир Путин впервые посетил остров Этерофу в августе. Министерство иностранных дел Японии поздно вечером во вторник связалось с Россией и Китаем по дипломатическим каналам. Министерство заявило, что настоятельно призвало обе страны принять надлежащие меры по этому вопросу. Оно также заявило, что довело до сведения обеих сторон, что действия России несовместимы с последовательной позицией Японии, согласно которой северные территории являются неотъемлемой частью японской территории.
Лауреат Нобелевской премии мира 2026 года Нави Пилей вновь подчеркнула важность роли Международного уголовного суда и раскритиковала США за усиление давления на этот орган. Во вторник Пилей дала интервью NHK в Гааге. Пилей, которая сама в прошлом была судьей МУС, призналась, что хотя она и не ожидала стать лауреатом, причины присуждения ей понятны. Она подчеркнула: «Международное правосудие так необходимо по всему миру именно в данный момент. Конфликтов так много, наши институты под ударом, и они предпочли дать премию отдельному лицу, а не организации. Так что я вполне довольна причинами присуждения». Она назвала санкции, введенные в отношении МУС администрации президента США Дональда Трампа, незаконными и неприемлемыми. Пилей добавила, что это очень печально, потому что люди по всему миру ищут правосудие. Пилей подчеркнула, что международные организации, подобные МУС, единственная инстанция для обращения за помощью во время войны. Она сказала: «К сожалению, наш мир несовершенен. Мы продвигаемся маленькими шажками, иногда откатываемся назад. А кто очень внимательно следит за тем, чтобы мы не откатились окончательно? Наше гражданское общество, ведь мы все хотим лучшего мира для наших детей». Пилей также затронула Японию, отметив, что эта страна пострадала, по ее словам, от самого худшего преступления, имея в виду атомные бомбардировки городов Хиросимы и Нагасаки. Она отметила: «Это никогда не должно повториться. Это то, о чем Япония говорит всему миру. Мы пострадали, было непросто. Мы все еще страдаем, но мы не можем смириться с воздушными бомбардировками, ракетными ударами по мирному населению». Пилей выразила надежду на то, что Япония продолжит играть роль в защите международного порядка, сформированного после Второй мировой войны. Сотни супермаркетов во Франции подверглись кибератаке, в результате которой их морозильные и холодильные камеры перегрелись, а хранящиеся внутри продукты испортились. Информационное агентство AFP и другие СМИ сообщают, что хакеры атаковали несколько французских сетей супермаркетов в течение понедельника и что в результате атаки были выведены из строя системы дистанционного управления температурой внутри морозильных и холодильных камер более чем в 400 магазинах. В некоторых магазинах системы размораживания были дистанционно настроены на повышение температуры до 50 градусов Цельсия. В результате им пришлось выбрасывать замороженные продукты питания, мороженое и скоропортящиеся товары. На видеозаписи, сделанной в парижском супермаркете, видны пустые морозильные камеры. Компания, управляющая этими системами, полагает, что хакеры могли атаковать магазины, использующие устаревшее программное обеспечение. Французские власти призывают магазины обновлять свое программное обеспечение и обеспечивать безопасность другими способами, например, блокируя внешний доступ. Кроме того, в понедельник оператор супермаркетов в Нидерландах и других странах сообщил о сбоях в работе некоторых систем из-за проблемы с кибербезопасностью. Эксперт по кибербезопасности из Нидерландов утверждает, что практически нет сомнений в том, что злоумышленники взломали системы. На этом мы заканчиваем информационный выпуск в эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan.

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире «Радио Японии. Уроки японского языка». У микрофона Олег Высочин
1: и Анастасия Монакова. Давайте учить японский вместе.
0: Сегодня в нашем эфире прозвучит 33-й урок. Мы узнаем, как спросить, сколько времени займет какой-то процесс. Во второй части урока мы расскажем об интересных мастер-классах, в которых могут принять участие туристы в Японии.
1: Кайто и его друг Майк приехали в музей ниндзя в префектуре Мие. Они решили попробовать свои силы в метании звезды Сюрикен. Это небольшое холодное оружие, которым пользовались ниндзя. Обычно Сюрикен выглядит как звезда с остальными лезвиями. Майк и Кайто встали в очередь.
0: Послушайте диалог 33-го урока.
2: Доно курай мачимасу ка? 15 фун курай десу. Вакаримашита.
0: Давайте разберем фразы по порядку.
1: Майк спрашивает у сотрудника, сколько времени может занять ожидание в очереди.
0: Сколько нужно ждать?
1: Сотрудник отвечает.
2: 15 фун курай десу.
0: Около 15 минут.
1: Майк говорит.
2: Вакаримашита.
0: Хорошо.
1: Наконец подошла очередь. Кайто воодушевился, увидев сюрикен.
3: Сугой! Хоммоно но сюрикен да!
0: Потрясающе! Настоящая звезда ниндзя сюрикен!
1: Сотрудник обращается к парням.
2: Ано мото ни нагете кудасай.
0: Пожалуйста, метните в ту мишень.
1: Сейчас очередь Майка.
2: Эй! Отчатта!
0: Ой, упала!
1: Попасть в мишень в нескольких метрах оказалось сложнее, чем ожидал Майк. Его сюрикен не попал в цель и свалился на землю.
0: Ключевая фраза сегодняшнего урока. Сколько нужно ждать?
2: Доно курай мачимасу ка?
0: Запомните ее целиком и сможете спрашивать, сколько времени займет тот или иной процесс. Давайте разберем слова в этой фразе. «Доно курай» – вопросительная фраза, означающая «как долго». «Мачимаска» – это глагол «ждать мацу» в мас-форме «мачимас» с частицей «ка» в конце, которая означает, что вы задаете вопрос. Все вместе означает «сколько нужно ждать». Главный пункт сегодняшнего урока – как спросить, сколько времени займет тот или иной процесс. Используйте вопросительную фразу «доно курай» для длительности, дистанции или количества.
1: Получается, чтобы спросить, сколько нужно ждать, надо произнести глагол «ждать мацу» и сказать «доно курай мачимасу ка». Послушайте и повторите.
4: Мачимасу ка? Доно курай мачимасу ка?
0: А теперь давайте послушаем еще один диалог на ту же тему. Пассажир такси едет в аэропорт. Из-за пробок движение очень медленное. Пассажир обращается к водителю.
5: Сумимасе. А то доно курай кагаримаска? 20 фун курай дес.
0: Давайте разберем значение.
5: Сумимасе. А то доно курай кагаримаска?
1: Прошу прощения, сколько еще ехать?
0: Сумимасен, как мы уже знаем, используется для привлечения внимания собеседника. Ато означает еще. Какаримас – это глагол какару – занимать, длиться в мас-форме. Он может использоваться по отношению ко времени или деньгам, которые должны понадобиться.
5: 20 фун курай десу.
1: Около 20 минут.
0: Ниджюппун – это 20 минут, а курай – около.
1: Послушайте и повторите.
4: Доно курай кагаримасу ка? Ато, доно курай кагаримасу ка?
0: Давайте потренируемся на другом примере. Представим, что вы спрашиваете, как добраться до музея на автобусе. Вам ответили, что до музея можно дойти пешком. Спросите, сколько времени это займет. Идти – это аруку. А в масс-форме?
4: Арукимас. Арукимас.
0: Попробуйте.
6: Донокурай арукимаска? Донокурай арукимаска?
0: А теперь рубрика «Шаг за шагом». Сегодня мы поговорим о разных способах сказать о длительности.
1: В сегодняшнем диалоге время ожидания было «джугу фун курай» – около 15 минут. Помните?
0: Минута – это фун. Добавьте это слово к числу. Например, 5 минут – это гофун. А 10 минут – джупун. Вы заметили, что когда фун добавляется к 10, дю, то произносится пун.
1: Послушайте и повторите каждую фразу. 5 минут.
4: Гофун.
1: 10 минут.
4: Дюппун.
1: 15 минут.
4: Дюгофун.
1: 20 минут.
4: Низюппун.
0: А теперь перейдем к часам. Час, как единица измерения времени, это дзикан. После цифры добавьте дзикан и скажите, например, 1 час – итидзикан, или 2 часа – нидзикан. Но будьте внимательны, некоторые цифры в этих случаях произносятся не так, как обычно. 4 часа – это йодзикан, 7 часов – ситидзикан, а 9 часов – кудзикан.
1: Послушайте и повторите. 1 час –
4: итидзикан.
1: 2 часа.
4: Нидзикан.
1: 3 часа.
4: Сандзикан.
1: 4 часа.
4: Йодзикан.
1: 7 часов.
4: Сидзикан.
1: 9 часов.
4: Кудзикан.
0: Как вы скажете 1.5 часа?
1: Итидзикан сандзюпун, правильно?
0: Правильно, но вместо того, чтобы говорить «сандзюппун» 30 минут, можно использовать слово «хан» – половина. Поэтому 1.5 часа можно еще сказать как «итидзикан хан».
1: Послушайте диалог сегодняшнего урока еще раз. Особое внимание обратите на то, как Майк спрашивает, сколько времени ждать.
2: Донокурай мачимаска?
3: 15分 курай дес.
2: わかりました。
3: すごい、本物の手裏剣だ。
2: あの的に投げてください。
5: えい。ああ、落ちちゃった。
7: マイクと一緒にポップカルチャー。
1: А теперь рубрика «Поп-культура с Майком». Сегодня мы расскажем о мастер-классах для туристов в Японии. В сегодняшнем диалоге Майк и Кайто сами попробовали запустить звезду-ниндзя Сюрикен. Многие музеи предлагают посетителям попробовать сделать что-то самим.
0: Например, вы можете испытать себя в роли ниндзя или самурая, или, скажем, примерять кимоно, принять участие в чайной церемонии или составлении букетов, а также изготовлении японских сладостей. А можете попробовать свои силы в чем-то совершенно неожиданном.
1: Например, в чем?
0: Вы знаете о муляжах еды, копиях блюд, которые выставляют в витринах ресторана?
1: Конечно, их делают из пластика. Такие муляжи выглядят как настоящая еда.
0: Вы можете попробовать изготовить такие муляжи своими руками. В других местах можно попробовать на себе симулятор землетрясений, ливней, пожаров и цунами. В таких симуляторах учат мерам по противодействию стихийным бедствиям.
1: Такой опыт станет не только захватывающим, но и полезным в случае чрезвычайной ситуации.
0: Надеемся, вам понравился сегодняшний урок японского языка.
1: На следующем уроке Там и Майк отправятся в манго-кафе. Оставайтесь с нами!